0: Реклама на Казахском радио.
1: 23 августа 2026 года состоятся выборы депутатов Курултая Республики Казахстан. Курултай Республики Казахстан – высший представительный орган страны, осуществляющий законодательную власть. Депутаты Курултая избираются сроком на 5 лет. В состав Курултая входит 145 депутатов, избираемых в соответствии с конституционным законом о выборах по системе пропорционального представительства, то есть по партийным спискам, по территории единого общенационального избирательного округа. Выборы проводятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Депутатом может стать гражданин Республики Казахстан, достигший 25-летнего возраста и постоянно проживающий на территории страны последние 10 лет. В партийном списке совокупная доля женщин, молодежи и лиц с инвалидностью должна составлять не менее 30% от общего числа включенных в него лиц. Политические партии самостоятельно определяют порядок размещения лиц в партийном списке. Голосуй за обновление! Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Прогресс не приходит сам. Его создают люди, которые не перестают учиться. Учитесь, действуйте, ведите страну к процветанию.
3: Ерінбей еңбек еткенге бақыт та бас еді. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 10.
1: В эфире новости.
2: Студия Баян Сайдалина. Доброе утро. Правительство выделило из резерва более 16 миллиардов тенге на развитие инженерной и энергетической инфраструктуры Астаны. Такое постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов. Средства направят на модернизацию систем водоотведения, тепло- и электроснабжения столицы. Ожидается, что реализация проектов повысит надежность коммунальной инфраструктуры и обеспечит ее бесперебойную работу в условиях активного жилищного строительства и роста населения. Почти 9 миллиардов тенге направят на водоотведение. Авиакомпания Air Astana сообщила об отмене рейсов в Дубай на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Обновленную информацию о рейсах в Дубай пресс-служба компании распространила накануне. В частности, отменяются рейсы Алматы и Дубай. Алматы, запланированные на 13 и 14 июля, а также рейсы Астана-Дубай-Астана, запланированные на 14 июля. Пассажирам предоставляется полный возврат стоимости билетов по месту приобретения, либо бесплатное перебронирование с рейсов, запланированных с 12 по 18 июля. На рейсы до 31 июля включительно. Ормузский пролив важнее десятков атомных бомб. Такое заявление сделал советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи. Он заявил, что Ормузский пролив играет важнейшую роль в обеспечении национальной безопасности Исламской Республики. По его словам, Иран намерен и дальше обеспечивать безопасность пролива, опираясь на собственный оборонный потенциал. Заявления прозвучали после того, как иранские военные объявили о закрытии Ормузского пролива до дальнейшего уведомления. Иран утверждает, что проход через пролив возможен только после получения соответствующего разрешения, тогда как США заявляют, что международное судоходство продолжается в обычном режиме. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш заявил, что глубоко обеспокоен серьезной ситуацией и призвал прекратить все нападения и эскалацию ударов в Персидском заливе. Как говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Генсека, Гутерреш призвал все воюющие стороны проявлять максимальную сдержанность, избегать дальнейших эскалационных действий и незамедлительно принять меры по снижению напряженности. Генеральный секретарь вновь подчеркнул, что возврат к полномасштабным военным действиям будет иметь катастрофические последствия для людей в регионе и за его пределами, а также для всей мировой экономики. ФИФА может увеличить число участников чемпионата мира до 64 сборных. Об этом заявил лидер ФИФА Джанни Инфантино. По его словам, вопрос обсудят после завершения нынешнего турнира. Инициатива стала неожиданной, поскольку нынешний чемпионат мира впервые проходит с участием 48 команд вместо прежних 32. Этот формат был утвержден незадолго до старта турнира. По мнению Инфантино, увеличение числа участников уже оправдало себя. Он также отметил, что участие большего числа сборных даст небольшим футбольным странам дополнительную мотивацию развивать национальные команды и бороться за выход на мировое первенство. Впервые в истории в полуфинал чемпионата мира по футболу вышли сразу 4 лучшие сборные по рейтингу FIFA. Это команды Аргентины, Испании, Франции и Англии. В следующем раунде плей-офф сыграют Аргентина и Англия. Матч пройдет 15 июля. Ну а завтра сыграют Франция и Испания. И последние казахстанские школьники сотворили сенсацию на мировой олимпиаде. Наша сборная впервые в истории завоевала 5 золотых медалей на 56-й международной физической олимпиаде, которая прошла в Колумбии. В этом году в одном из самых престижных интеллектуальных соревнований мира приняли участие 381 школьник из 85 стран мира. Участникам предстояло решать сложные теоретические и экспериментальные задачи, требующие глубоких знаний, аналитического мышления и практической подготовки. Все 5 представителей Казахстана стали обладателями золотых медалей. Такого результата национальная команда достигла впервые. И в завершение выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 468 тенге 17 тиен, евро 536 тенге 40 тиен, российский рубль 6 тенге 8 тиен. А теперь о погоде на сегодня. По данным Казгидромета, в столице 36 градусов, в Алматы возможен дождь, плюс 35. Петропавловске, Костанае 29, Кокшетау-Уральске, Актобе 32, Павлодаре, Актау, Караганде, Семиюск, Магнитогорске 34, Талдыкургане, Атырау 36, в Таразе 38, в Кунае, Вижевск, Казгане 40, в Шымкенте, Казларде и в Туркестане 42 градуса. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радио Лара.

Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.

0: Началась новая глава в истории Казахстана. Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан, которая впервые ввела бережное отношение к природе в ранг высших конституционных обязанностей каждого гражданина. Это формирует принципиально новую экологическую культуру ради будущих поколений.
1: Терең Қазақ радиосы.

0: соблюдение закона и порядка, развитие образования, науки и новых технологий, сохранение чистоты, защита природы, конституционные обязанности государства и общества.
1: Дидары жаздың шарқырап. Қазақ радиосы.

0: ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: В студии Баян Сайдалина. Добрый день. На поддержку аграриев продкорпорация направит свыше 60 миллиардов тенге. Только за первое полугодие национальный оператор уже перечислил на счета фермерских хозяйств свыше 51 миллиарда тенге. При этом значительную часть финансирования продкорпорация производит за счет собственных оборотных средств. В течение двух последних лет государство выделяло деньги на пополнение уставного капитала национального зернового оператора. Теперь они работают по револьверному принципу. После исполнения контрактов и реализации сельхозпродукции средств возвращаются в оборот и вновь направляются на финансирование агропроизводителей. Такой механизм позволяет ежегодно поддерживать аграриев и расширять объемы финансирования без дополнительной нагрузки на бюджет. 760 килограммов наркотиков за 10 дней. МВД раскрыло итоги масштабной операции. С начала этого месяца сотрудники Комитета по противодействию наркопреступности совместно с территориальными подразделениями выявили 187 наркоправонарушений. За этот период полицейские пресекли 46 фактов сбыта наркотиков, выявили 4 случая хранения запрещенных веществ в особо крупном размере, а также зарегистрировали 4 факта контрабанды наркотиков. Одним из крупных задержаний стала операция в Астане у 26-летнего жителя столицы. При личном досмотре и проверке арендованной квартиры обнаружили 227 свертков с синтетическим наркотиком. Новая схема мошенничества появилась в Телеграм. Как сообщили в МВД, злоумышленники выдают себя за руководителей госорганов, компаний либо организаций. Они создают аккаунты с фотографиями и именами реальных руководителей. После этого они связываются с сотрудниками организации и от имени директора или другого должностного лица требуют срочно выполнить финансовую операцию. Злоумышленники могут просить перевести деньги на указанный счет, оплатить товары или услуги, либо выполнить другую срочную операцию. Чаще всего такие сообщения получают бухгалтеры, финансовые специалисты и другие сотрудники, имеющие доступ к денежным средствам организации. Два избирательных участка для вахтовиков открыли в Атырауской области. По информации областной территориальной избирательной комиссии, организацию выборов в регионе будут обеспечивать 9 территориальных и 278 участковых избирательных комиссий. В настоящее время местные исполнительные органы уточняют списки избирателей. По состоянию на 9 июля в Атырауской области зарегистрировано около 426 тысяч избирателей. И к событиям в мире. Из-за жары во Франции снизили мощность 8 ядерных реакторов. Причиной стала аномальная жара, из-за которой температура воды в реках превысила допустимые значения. Такие меры предусмотрены французскими экологическими нормами. При повышении температуры воды в реках, используемой для охлаждения реакторов, оператор обязан сокращать мощность или же временно останавливать энергоблоки, чтобы не допустить перегрева водоемов и защитить местные экосистемы. В испанской провинции Альмерия локализовали лесной пожар, унесший жизни 12 человек, а эвакуированным жителям разрешили вернуться в свои дома. Работы по тушению осложнялись сильным ветром. В ликвидации пожара участвовали сотни человек, включая военнослужащих. Огонь мог возникнуть из-за падения опоры линии электропередачи. В результате пожара пострадала территория площадью около 7 тысяч гектаров. Итальянец Янник Синнер во второй раз подряд стал победителем Уимблдона. В финале он обыграл представителя Германии Александра Зверева. Теннисисты провели на корте 3 часа 46 минут. Встреча завершилась со счетом 6-7, 6-3, 6-4 в пользу Синнера. Итальянскому теннисисту 24 года. Он занимает первое место в мировом рейтинге. В активе спортсмена теперь 5 титулов на турнирах «Большого шлема». И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 468 тенге 17 тен, евро 536 тенге 40 тен, российский рубль 6 тенге 8 тен. А теперь о погоде на завтра. 14 июля, по данным Казгидромета, в столице ожидается дождь, ночью 21, днем 38 градусов. В Алматы также ожидается дождь, ночью 22, днем плюс 36. Петропавловске, Костанае 29, Кокшетау, Уральске, Актобе 32, Павлодаре, Актау, Караганде, Семеюске, Многорске 34, в Атырау, Талдыкургане 36, в Таразе 38, Кунае, Вежес, Казгане 40, в Шымкенте, Казларде и в Туркестане 42 градуса жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радиолары.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Список избирателей по месту жительства составляет соответствующий местный исполнительный орган на основании государственной базы данных о физических лицах. В списке избирателей включаются граждане Республики Казахстан, достигшие на день голосования 18-летнего возраста, обладающие активным избирательным правом и зарегистрированные по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. Временно зарегистрированные граждане включаются в списки избирателей местным исполнительным органом на основании поданного ими заявления не позднее, чем за 30 дней до дня голосования или 23 июля 2026 года. При поступлении обращения акимат организует включение гражданина в список избирателей того участка, на котором он будет голосовать, и исключение его из списка по месту регистрации. Воспользоваться данным правом могут граждане, которым известно, что в день голосования они не будут находиться по месту регистрации, иногородние студенты, обучающиеся в среднеспециальных и высших учебных заведениях, граждане, работающие вахтовым методом. Гражданин может быть включен только в один список. Проверить включение в список избирателей либо узнать, куда следует обратиться по включению в список избирателей, можно через интернет-ресурс или колл-центр соответствующего акимата. С 7 августа 2026 года избирателям будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке избирателей на конкретном избирательном участке. Голосуй за обновление! Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Чистые мысли рождают чистые поступки. Чистые поступки строят чистую страну.
1: Ұлттың рухани қазынасы Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Савли Лаик. Здравствуйте. Первыми обладателями знака «Почетный донор» станут 481 человек. Учреждена такая награда. Нагрудным знаком награждаются не только казахстанцы, но и иностранцы, и лица без гражданства, безвозмездно сдавшие кровь или тромбоциты не менее 40 раз, либо плазму крови не менее 70 раз. Ежегодно донорами в Казахстане становится свыше 180 тысяч человек. Автомобиль с детьми ушел под воду под Астаной. Трагедия произошла на выходные возле села Кызылжар. Во время семейного отдыха погибли две сестры 8 и 12 лет. По предварительной информации, после купания они сели в припаркованный у берега автомобиль. Машина по неустановленной причине самопроизвольно покатилась по склону и съехала в водоем. Спасти дочерей попытался отец, однако открыть дверь автомобиля или разбить стекло так и не смог. Спасатели вытащили авто из воды уже с телами девочек. В пожаре в популярном баре Бангкока погибли 27 человек, еще 63 получили травмы. Пожар вспыхнул в ночь на сегодня в районе Чатучак. Это крупнейший рынок под открытым небом в Таиланде. По словам очевидцев, дым пошел из выключателя рядом со сценой. Затем раздался взрыв и отключилось электричество. Огонь охватил помещение за считанные минуты. Пламя быстро распространилось по украшениям на потолке. Многие в панике побежали в заднюю часть бара, где расположены пожарные выходы, но не смогли выбраться. Большинство погибших обнаружили в туалетах, они отравились продуктами горения. Пожарным потребовалось около получаса, чтобы взять огонь под контроль. Предварительная причина пожара – короткое замыкание. Нефть в понедельник подскочила в цене более чем на 4%. Перемирие между США и Ираном трещит по швам. После взаимных ударов в районе Армузского пролива марка Brent выросла до $79 за баррель, а WTI до 74. Рынок резко отреагировал на новое обострение между США и Ираном. 76% абитуриентов набрали пороговый балл ЕНТ. Миннауки и высшего образования подвели итоги единого национального тестирования. Основной ЕНТ сдали около 233 тысяч абитуриентов. Наивысший результат – 140 баллов набрали Асет Альтаир из Павлодарской области и Балхан Альфия из Кызылординской. Всего выявлено 890 нарушений во время сдачи ЕНТ. Были попытки сдать его с помощью смарт-часов и микронаушников. Сегодня отмечается День органов национальной безопасности. КНБ взаимодействует практически со всеми ведущими спецслужбами иностранных государств. Наиболее тесная и продуктивная работа в сфере антитеррора и кибербезопасности. Регулярно проводятся совместные операции. Лучшие производители кумыса в Акмолинской области. В столице завершился международный фестиваль «Байкумыс-2026». 56 тонн национального напитка привезли в Астану. За два дня фестиваль кумыса посетили более 70 тысяч человек. Гран-при и первые два места взяли производители Акмолинской области. Бронза досталась участнику из Улутау. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 468 тенге 17 ин, евро 536,40, российский рубль 6 тенге 8 тин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в столице ожидается дождь, ночью 21, днем 38 градусов. В Алматы также дождь, ночью 22, днем 36. В Петропавловске, Кустанае 29, в Кокшетау, Уральске, Актюбе 32, в Павлодаре, Актау, Караганде 7, в Кюнагорске 34, в Талдыкургане, Атырау 36, в Таразе 38, в Кунае, Вижес-Казгане 40, в Шымкенте, Кызылорде, Туркестане 42 градуса. Саули Лаик, служба новостей, Казах Радиолары.

0: Реклама на Казанском радио.
1: 23 августа 2026 года состоятся выборы депутатов Курултая Республики Казахстан. Курултай Республики Казахстан – высший представительный орган страны, осуществляющий законодательную власть. Депутаты Курултая избираются сроком на 5 лет. В состав Курултая входит 145 депутатов, избираемых в соответствии с конституционным законом о выборах по системе пропорционального представительства, то есть по партийным спискам, по территории единого общенационального избирательного округа. Выборы проводятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Депутатом может стать гражданин Республики Казахстан, достигший 25-летнего возраста и постоянно проживающий на территории страны последние 10 лет. В партийном списке совокупная доля женщин, молодежи и лиц с инвалидностью должна составлять не менее 30% от общего числа включенных в него лиц. Политические партии самостоятельно определяют порядок размещения лиц в партийном списке. Голосуй за обновление! Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Вступление в силу новой конституции знаменует собой исторический поворот. Основной закон впервые закрепил на высшем конституционном уровне приоритет развития человеческого капитала, образования, науки и инноваций.
3: Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы.

0: Патриотизм – это не звонкие речи и красование перед людьми. Это прежде всего конкретные дела, приносящие пользу стране, демонстрирующие верность Родине.
1: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Сауле Лаик. Здравствуйте. Рост ВВП превысил 4%. Премьер отчитался перед президентом об итогах полугодия социально-экономического развития. Так, вклад обрабатывающей промышленности в структуру экономики увеличился на 9,8%, в транспортной отрасли на 7%, строительство на 15%. Рост также зафиксирован в торговле, сельском хозяйстве и услугах связи. Инвестиции в основной капитал составили 9,5 триллионов тенге, в том числе приток частных инвестиций вырос почти на 21,5%. Президент поручил правительству приступить к реализации масштабной программы строительства социальных и инфраструктурных проектов. Особый акцент сделать на возведение современных объектов здравоохранения. Реконструкция ЖД вокзала в Семи, Аягазе и Актугае идет с отставанием от графика. Исполняющий обязанности председателя правления КТЖ проверил объекты. Бауржан Урнбасаров потребовал увеличить численность работников на стройплощадках, организовать работу во вторую смену и ежедневно контролировать ход строительства. Также исполняющий обязанности главы КТЖ нужно представить актуализированный календарный план, предусматривающий завершение полного комплекса строительно-монтажных работ этих вокзалов в сентябре. Газу подключили еще 9 сел в ЖТСУ. Он стал доступен жителям Кирбулакского района. Сегодня уровень газификации области ЖТСУ превысил 67%. 76% абитуриентов набрали пороговый балл ЕНТ. Миннауки и высшего образования подвели итоги единого национального тестирования. Основной ЕНТ сдали около 233 тысяч абитуриентов. Наивысший результат 140 баллов набрали Асет Альтаир из Павлодарской области и Балхан Альфия из Кызылординской. Всего выявлено 890 нарушений во время сдачи ЕНТ. Были попытки сдать его с помощью смарт-часов и микронаушников. Мировой рекорд установил 15-летний казахстанский тяжелоатлет Нуржан Жумабай на молодежном чемпионате мира по тяжелой атлетике поднял 193 килограмма в толчке. Мировое первенство проходит в Колумбии. Нуржан Жумабай также поднял 155 килограммов в рывке. Теперь он чемпион мира среди юношей. Это первый чемпионат мира в карьере Нуржана Жумабая. Сборная Казахстана завоевала 24 медали на международном турнире по борьбе серии Гран-при в Испании. В соревнованиях по вольной борьбе у нас 3 золота, 4 серебра и столько же бронзы. По греко-римской борьбе 2 золотые, 5 серебряных и 6 бронзовых наград. Алматы вошел в список гастрономических направлений этого года. Американское издание Eater включило мегаполис в рейтинг направлений, обязательных к посещению для ценителей еды. Как отметили в управлении туризма Алматы, упоминание в этом списке обычно приносит рост узнаваемости города и приток гастротуристов. Как написано в издании, туристов традиционно покоряют бешбармак, казы, самса, баурсаки и лагман. Современное осмысление традиционных блюд можно попробовать в ресторанах неномадической кухни. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 477 тенге 11 тин, евро 536,40, российский рубль 6 тенге 8 тин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в столице ожидается дождь, ночью 21, днем 38 градусов. Алматы также дождь, ночью 22, днем 36. В Петропавловске, Кустанае 29, в Кокшетау, Уральске, Актюбе 32, в Павлодаре, Актау, Караганде 7, Усть-Кимнагорске 34, в Талдыкургане, Атырау 36, в Таразе 38, в Кунаеве, Жезказгане 40, в Шымкенте, Кызылорде и Туркестане 42 градуса. Жары. Сауле Лаик, служба новостей, Казах Радиолар.

Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.

0: Реклама на Казахском радио.
1: Граждане Казахстана включены в списки избирателей по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. При перемене места пребывания избиратель может получить открепительное удостоверение по письменному заявлению и предъявлению документа, удостоверяющего личность, в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов. Открепительное удостоверение выдается за 15 дней до голосования или с 7 августа 2026 года. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка. При голосовании на избирательном участке по месту пребывания избиратель предъявляет открепительное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Участковая избирательная комиссия включает избирателя в список избирателей и выдает бюллетень для голосования взамен открепительного удостоверения. Получить открепительное удостоверение можно также через представителя по доверенности. Нотариальное удостоверение доверенности не требуется. В случае утраты открепительное удостоверение не восстанавливается и его дубликат не выдается. Открепительное удостоверение на право голосования не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18 часов по местному времени дня предшествующего дню голосования или 22 августа 2026 года. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Она закрепила в качестве одного из ключевых государственных приоритетов защиту персональных данных граждан. Это формирует прочную основу для безопасного развития Казахстана как прогрессивного цифрового государства.
3: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы. Қазақ радиосында.

0: сердце. Реклама на казахском радио.
1: Список избирателей по месту жительства составляет соответствующий местный исполнительный орган на основании государственной базы данных о физических лицах. В списке избирателей включаются граждане Республики Казахстан, достигшие на день голосования 18-летнего возраста, обладающие активным избирательным правом и зарегистрированные по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. Временно зарегистрированные граждане включаются в списки избирателей местным исполнительным органом на основании поданного ими заявления не позднее, чем за 30 дней до дня голосования или 23 июля 2026 года. При поступлении обращения акимат организует включение гражданина в список избирателей того участка, на котором он будет голосовать, и исключение его из списка по месту регистрации. Воспользоваться данным правом могут граждане, которым известно, что в день голосования они не будут находиться по месту регистрации, иногородние студенты, обучающиеся в среднеспециальных и высших учебных заведениях, граждане, работающие вахтовым методом. Гражданин может быть включен только в один список. Проверить включение в список избирателей либо узнать, куда следует обратиться по включению в список избирателей, можно через интернет-ресурс или колл-центр соответствующего акимата. С 7 августа 2026 года избирателям будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке избирателей на конкретном избирательном участке. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Реклама на казахском радио.
1: Внимание, выпускники! Ищите профессию, которая гарантирует успех? Руднинский индустриальный университет открывает набор. Профессии. От добычи ископаемых и операций с транспортом до топовых IT-решений. Учись на гранте, стажируйся в лучших компаниях и строй карьеру с первого курса. Твое индустриальное будущее начинается здесь. Город Рудный, улица 50 лет Октября, 38. Телефон 8714-319-2568. РИУ. Твой надежный выбор.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Началась новая глава в истории Казахстана. Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Фундамент нашего общего будущего, стабильности и уверенного движения вперед.
3: Казах радиосында кешкі көңіл ашар.